Хнчец Пётр Ильич Чайковску, меланхолик серенада, катарец филармонияного гахумба, менагатар Леонид Коган, дирижер Кирилл Кондрашин.

0: Хэнчэц Иван Прачи фа-мажор рондон Алексей Любимовый Катармамб.
1: Фредерик Шопен, Ноктюрн хамар 12, до минор, опус 48 хамар 1, катарум е Клаудио Араун.

0: Кінчець Йоганн Себастьян Бахи, до мажор, прелюди є фуган, катарець Марі Клер Алена Єркегон.
1: Вольфганг Амадеус Моцарт, серенад «Мі бемоль мажор», катарում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր.